0: Dragi ascultători, vă reamintesc că ascultați emisiunea În diaspora cu Dumnezeu.
1: Dragi слушатели, мы напоминаем, что вы слушаете передачу С Богом в диаспоре.
0: În partea a doua a interviului vom descoperi cum a lucrat Dumnezeu în viața celui de-al doilea invitat din Ucraina, fratele Novoroc, Pedro Nicolaevici, căruia îi spunem un bun venit.
1: Во второй части нам откроет, как Бог трудился, или как Бог трудился вместе с Петром Новороком, и мы хотели бы сказать ему добро пожаловать.
0: Ваш руга să ne spuneți ce vârstă aveți și de unde veniți.
1: Мы бы хотели, чтобы вы нам сказали, сколько вам лет и откуда вы приехали.
2: Моя служение, епископ, ну, можно так сказать, второй по Украине.
3: Служирea mea este episcopul duc, care aduc a doilea după în Ucraina.
2: Familia mea, Novoroc Petro Nicolaevici.
3: Numele meu este Novoroc Petro Nicolaevici.
2: Ну, в Житомирській області родився, в 41-му році, так що мені вже 75 років.
3: M-am născut în Житомир, în orașul Житомир. În anul 41 și eu am 75 de ani.
0: Domnul să vă binecuvinteze!
3: Nehai Bog v-ați blahosloveți!
0: Cu ce gânduri ați venit în Belgia?
3: Vașe prăbutea în Belgia e chiar.
2: Друзей у нас по всему, по всей земле багато. И приехали провідати друзей, з якими ми дуже хорошо знакомі. Așa ne perși razul Belgiei.
3: Eu nu sunt de prima dată în Belgia, eu am venit să vizitez frații care cunoscuți, prietenii care ne cunoaștem de mult timp.
0: Spuneți-mi, vă rog, cum era viața creștină în vremea prigoanei?
3: Скажіть, будь ласка, як було життя церкви в часи гоніння?
0: Și cum e viața creștină în vremuri de libertate?
3: І яке життя сьогодні в день свободи? Церкви.
2: Во время гонения намного христиане были ближе к Богу, как сегодня.
3: În timpul prigoanei creștinii erau foarte aproape de Dumnezeu.
2: Свобода очень ценная и приятная, но мы утирали очень много при свободе.
3: Libertatea este tare bună și de prețuit, dar noi foarte multe lucruri am pierdut.
2: Мы утирали страх перед Богом, благовение перед Богом. Дарування, яке ми мали в трудний час.
3: Noi am pierdut frica de Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, noi am pierdut evlavia înaintea lui Dumnezeu și am pierdut multe lucruri care le-am avut în timpul prigoanei.
2: Во время свободы много стало разных новшеств среди народа Божого.
3: În timpul libertății au ieșit multe lucruri în poporul lui Dumnezeu.
2: Другими словами сказать, свобода для плоті. От музика, тепер, значить, другі мероприятия, такі, які уводять народ Божий від страху Божого.
3: Аж раз я спун ку кувінтелі мелі, ка лібертатя дін чиста са багат форти марі музика, ша пентру фіря часта помантяска, а фос мульті лукру, са дат вої ла мульті ла фіря помантяска.
2: Сегодня нет такой нужды, как было тогда, когда нас гоняли. Мы в постах пребывали, в молитвах, просили Божьей защиты, милости от Господа, и Бог был близок к нам.
3: А мы не еще о требуинце де маре, кому фост в тимпурле пригоне, ка ной, кэн не каута са не арестеза, ной постем, не ругам, ерам ан ругачуни наинтя лу Думнезеу, ка Думнезеу са не тряка бируйтори.
2: И другое, из Запада мы не осуждаем, пришло много разного учения, с которым мы должны сегодня бороться и стоять на страже.
3: Noi nu criticăm Europa sau toate lucrurile care intră în bisericile noastre, dar avem mult de luptat pentru unele lucruri care intră în biserici.
2: Я думаю, братья, всем ведомо христианам, те, которые уже прожили, ну, скажем, года прожили, что тогда были очень горячие молитвы.
3: Я же раз рекуноска тот фраза, чей, который утроит тимпурли пригоны, că atunci rugăciunea era foarte fierbinte.
2: Мы переживали Божье благословение, откровение, пророчество, другие дарования были в церкви.
3: Noi atunci eram în prezența lui Dumnezeu, avem descoperiri din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne conducea prin lucrurile spirituale.
2: Я лично переживал очень большие Божие благословения в моей юности.
3: Eu personal, în tinereța mea, am trecut mari binecuvântări când eram mai tânăr.
2: И сегодня мы скучаем за такими служениями, как были когда-то.
3: Și astăzi nu le avem acele ce le-am avut cândva.
2: Когда боялися с грехом зайти в церковь, потому что Бог открывал грехи.
3: Noi ne temem să intrăm cu păcatul în biserică, Dumnezeu ne descoperea pe față.
2: Що ценне є, ми хотім зберегти ту чистоту учення Господа Ісуса Христа.
3: А ще ж єсті scump pentru noi, noi vrem să păstrăm învățătura și lucrarea lui Dumnezeu care putem și o ținem ca biserică.
2: Ideea mea e трудимся, и вот это наше общение, чтобы нам стоять в истине. Потому что Слово Божие говорит там четко, что в последние дни появляются учителя, которые будут льстить слуху, и от истины отвратят слух.
3: Но и дочей не адунем, и фачем лукраря лу Думнезеу, ка са путем пастра лукраря лу Думнезеу, ка Библия спуне, ка ин тимпурле де пи умур вор фи инвацатори, каре vor da ca să le gâdele urechea.
2: И мы это ощущаем.
3: Și noi vedem că astăzi asta este.
2: Об этом скорбим.
3: Ne pare rău.
2: Что теряется сегодня страх Божий, особо среди молодежи.
3: Că se pierde frica de Dumnezeu, mai ales în tineret.
0: Întrucât am înțeles că sunteți unul din cei care ați suferit pe vremea când biserica Pentecostal era prigonită.
3: Я зрозумів, що ви є один із тих, які пройшли гонення, коли церкву гнали в